0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Radio HBW.
2: So klingt Vielfalt. Neuheiten, Klassiker und Raritäten.
1: Ein Programm, alle Hits.
2: Radio HBW.
1: Wir machen Radio.
2: Und Sie können mitmachen.

0: Товарищ Шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Radio HBW.
2: So klingt Vielfalt. Neuheiten, Klassiker und Raritäten.
1: Ein Programm, alle Hits.
3: Radio HBW.
1: Wir machen Radio.
2: Und Sie können mitmachen.